Пашешь мы ты всем, пашешь, пашешь мы тусим. Я приехал стать никем, а вернулся никаким. Никаким. А вернулся никаким. Через сутки повторим.